четверка, двойка, шесть, черта, тройка, пятерка. Четверка, двойка, шесть, черта, тройка, пятерка. Внимание, восемь, тройка, четверка, семь, двойка. Восемь, тройка, четверка, семь, двойка. Тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Семь, четверка, шесть, тройка, девять. Семь, четверка, шесть, тройка, девять. Восемь, шесть, шесть, двойка, девять. Восемь, шесть, шесть, двойка, девять. Внимание, восемь, тройка, четверка, семь, двойка. Тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Семь, четверка, шесть, тройка, девять. Восемь, шесть, шесть, двойка, девять. Конец.

0: avoided a world of strife, and you just remained anonymous.
1: Dive into the Intergalactic FM archive. Check out videohotmix.net and grab all you can. If you are looking for Panama Racing broadcasts, check out panamaracing.club. No station such dedication.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression. Decompression. Decompression.

Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.